Боги, боги, боги, створя со мной. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створя со мной. Я сам нор. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Здай нач веч се не секирам, се надерем и напрей маширам. Се по своей памяти отлочам, но ростоплован припоручам. Че жели си кто от вас, но

0: Наташа Беннингфилд. Я все еще команда два у студио, где стоит на шоу железник и так да. Супер, файн е, но.
1: Я, лей, уживай доклер, лахко.
0: Влашка, мам, в новицах.
2: Ищемо преступника, številка 51.
0: Рок Финтер.
2: Seveda.
1: Ja.